шойте, мой бибил с бизана госи шноле тойте. Хейб де флигис из маршвер, сипил сипил захн, от мамы унгитун а фигели ашвахн. Киких крурик мира ран, на мамы сойду, зот и липшав нигелос, да зиздов дайна пойди. Ой, фунвейк, штейт абуим, штейт рейн гебуим. Alle Pfennig, wenn im Bäumen, wenn es ihr zu fliegen.